0: бронежка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Back to the old school. The Dance Years with Mark McCabe. 98 FM. 2001.